Твой голос. Наша антенна. Okay, wait. Вейдь на кастинг Radio Kiss.fm.